Благодарствуем

0: Thank you. сердце чисто, создержи мне Божий Дух правда, подвигу Тебе моей, и не отвержи мне от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отмерь мне, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духа Владычного отведи меня, научу беззаконие против Твоим, причастиве к Тебе обратятся, избави меня от Твоей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устни мои отверзши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я каши Бога святела всегда в тонов, умов сосужений не благоволишь, за Отца Бога Дух сокрушает сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение Твоим Сиона и досудержится всеми Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды возношения и сожигаемая, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ученица Твоя, Господи, во страданиях своих и цепляши, и тем на Тебе, Бога нашего, и мощного крепость Твою, мучитель, не сдержишься, сокрушившая, и демонов не мышления и дерзости, тех молитвами спаси души наша, и присно, и во веки веков, аминь, Бога, Ровеса, принеси лазать, не сны, взрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами, помиловать и души наша, Господь Бог, благословен, благословен, Господи, и мне, поспеши там Бог спасение наше, Бог наш, Бог спасати, святый Боже, святый крепкий, святый смертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцеление мыши наши, мир Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле. Для наш насущный дашь нам дни, если оставим долги наши, яко же мы оставим должником нашим, и не уйди на свое искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Верую Христовую, я взгляни и все блажение, и сего верно испивши чашу, верское осужение и дерзость на землю изложисте, Троице и равночистение, молитве творящего всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле, поклоняй мне, славы, милости Божия, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведные любви, и грешные милые, и же вся зови к спасению, обещание ранее будущего блага. Сам Господи, прими и нашу часть и молитвы, исправи живот наш к заповедям Твоим, души нашего святителя, слава чисти, помыши неисправимости, очисти, избави нас от всякие скорби, золы, болезни, погради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением, соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения, веры в разуме преступной Твоей славы, яко благословенно все веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Словорочную, сущую Бога Рою Святим величаем, именем Господним, Святейшего Владыка, благослови.
1: Святейшего Владыки нашего Господа, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
0: Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сын Единородный, Иисусе Христе, Святой Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного ими же вести судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенный все веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Царю нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Царю Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня в силе Твоей, судьями Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст Твоих. Яко чужди и восставши на меня крепче, и скажи души мою, не предлежишь Богом с Тобою. Сибо Бог помогает мне, Господь, заступи души моей, отврати, сдай врагам моим, истину Твою, подними их волю, возьму Тебе, исполнимся им, нет Твоему Господи, яко благо. Яко от всякие печали избавил меня, и сын, враги мои, возле рука моя, внуши Божьим лицом мою, не плези моления мою гоблами, не услыши меня, воскуби к печали моею, и спотолкнись от глаз обдажа, в служении грешича, яко уклонишь на кровь и сердце мое смятись во мне, ибо я смерти напади на меня, страх и трепет прийди на меня, и покрови тьма, и грех на смертлегу, в глубине плечью бучию, все удалится бегаю, вырисом пустыни, чая Бога спасающих меня от холода души от бури. Вот теперь, Господи, раздели язык их, и приведи беззаконие, пререкание в ограде, днем и ночью, об них и сынам его беззаконие, труд посреди его неправда, и не Господи, остогн его лихо лесть. И яко, аще бы враг носил мне, претерпел бы кубу, и аще бы ненавидя меня, и на меня бы не речил, укрыл бы сел его. Ты же человече, равнодушный владыка мой, и знамя мой. И же куб нас торгался со мной, бравшим в Дому Божий, будет единомышлением, да приезжи смерть мирня, и да снедут фаршиви, яко лукавство в жилище их, посреди их, а с Бога возвать мой Господь, услыши меня, вечер за утро и полудни побем, и возвещу, и услыши глаз мой, избавить миром душу мою от приближающихся мне, яко во мной зебеха со мною, услыши Бог и смотрите, и прежде век, и избавь изменения, яко не убоявшись Бога, простые руку свое на воздаяние, ускорнишь завет Его, разделившись от гнева лица Его, и приближившись сердца их, умякнувшись со лица их почели, да сью стрелы, возлезли на Господа печаль Твою, то и Тебя припитает, и даст Твоя кулу и праведнику, где же Боже, не звенешие, остальные искрения, мужи, кроверести и проповедние свои, а же Господу уповая на Тебя, живых помощи ближнего, кроме Бога Небесного, водворится, лечит Господи, заступник Моисии, прибежище мой, Бог, мой, уповая на Него, я как избавить от сети улов, через веси мятежно, лишь масло не мой сидите, я подвели его надеявшийся, оружие победите, истинное его не убоишься, со страха ночного стрелы летящего дни, отвечивать мне приходящее, осеящее место полуденного, подет во стране твои тысяча тьма, если к тебе же не приближится, обачивающего твоему смотрящему зрению грешку узришь.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Твою и Сыну и Святому Духу, мученицу Твою, Господи, во страдании своих принципиешь, и тленные от Тебя, Бога нашего, и мощи во крепость Твою, учитель, не зажившая, сокрушившая демонов немощные дерзости, тех молитв и спаси души наша, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко не имя вытерзновения, за многие грехи наши пи, и живо Тебя, ручим, и моли Богу, и много поможет моление матерне, яко благосердие владыки, не презри бежит во любви все чистые, яко милости весть, и спаси моги, и же страдать у нас изволи, и скоро да предварят на щепоту Твоя, Господи, яко в нищах взяло, побузи нам Боже, спаси наш, слава ради имя Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши, и мне ради Твоего, святый Боже, святый крепкий, святый смерть, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смерть, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый смерть, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, пред Тебе законы наши, святые посети, исцели немощи наши, и мне Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, и жизнь на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы остановим должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Верую Христовую, уязвление, соблажение, и сего верно испивши чашу, верское сужение и дерзость на земле незажисти, Троице равночисленнее, молитва творящая всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле поклоняем и славим Писе Божие, долго терпеливо, много милости, много благоутробней, и же праведный любей, и грешный милый, и же связывай воскресенье, обещание ради будущего блага, сам Господи, прими и наши части молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души нашу освети, телеса очисти, помышления исправим мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем и достигнем в соединении в вере и в разуме преступления Твоей славы, яко благословенности в веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Чистейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, без истления Бога Саворощу, сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним Святейшим Владыко, благослови. Аминь. Божий Господи, силы все отвори Свидетелю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои я, Единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, и спасавай на спасение рода нашего, и честным Его Христом, рукописание грех наших, растерзавый, и победивай тем начало власти Твои, сам Владыка Человеколюбчая, прими и нас грешных, благодарственные сей молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, ищущих видимых и невидимых врага, пригвозди страх на Твоему плоти нашей, не уклони сердец наших, совеся или помышления лукавствия, но любовью Твоей, уязви души наши, да Тебе всегда взирающие, же Тебе светом оставляем, и Тебе неприступный, Гой пресносущий, воззрящий света, непрестанное Тебе исповедание, благодарение высылаем, безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, и неприсно, и во веки веков. Аминь.

мира, благостояния святых Божьей Церкви и соединения всех Господу помогает.

Господом Божиим ходящих мой, Господу помолимся. О великом Господине Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем преосвященнейшем епископе Кирилле, честнее пресвитерстве во Христе дьяконстве, о всех притчи и людях, Господу помолимся. Возде начальствующих, учащих

Panie Ciebie, Króla i Wielbłąd nas.

Господь снимися, яков пешный

совет сотворивши фарисеи на Иисуса, как его погубят. Иисус же, разумев отыди оттуду, ибо нем идоша народе мнози, исцели всех, и запрети им, да не яви его творят. Тогда приведоша к нему беснующийся слепо и немо, и исцели его, яко слепому и немому глаголоти и глядати. И дивлякуся все народе глаголюще, еда сей есть Христос, сын Давиду. Фарисей же, слышавши реша, сей не изгонит бесы, токмо о Вельзевуле, князе бесовстем. Веды же Иисус мысли их, рече им, всяко царство раздельшееся нося, запустеет, и всяк град или дом разделившийся нося, не станет. Яще сатана сатану изгонит, нося разделился есть, как оба станет царство его. Яще аз по Вельзевуле изгоню бесы, сынови ваши о ком изгонят, сего ради ти вам будут судить. Аще ли аз о Дуси Божий изгоню бесы, убо постижена вам.

женщине перья свяжет крепкого, и тогда дом его расхитит. Рече Господь ко пришедшим к нему иудеям: аминь, аминь, глаголю вам, яко слушая словесе моего,

яко Сын Человечий есть, не дивитесь сему, яко грядет

сотворший злая воскрешение суда. Не могу аса себе творить и ничего же, яко же слышу, сужду, и суд мой праведен есть, яко не имею.

Божий Отец наш.

патриарх всех православных и создатель святых обителей сия, и от всех прежде почивших отцов и братьев, где лежащих, и повсюду.

искупление грехов, рабов Божиих, Преосвященного наместника епископа Кирилла,

Спасителю нашему, еже прияти молитвы нас, недостойных рабов Твоих, в сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обышедшего бы душею прази, и еже идите спасение Твое, Рцемси, Господи, услыши.

молимся, еже благосердием и милостью презрите на воинство и вся защитники Отечества нашего, и еже утвердите нас всех в вере, единомыслии, здравии, силе Духа, рцем си, Господи, услыши и

всякого власта и правости его богати, войны все защитники от Отечества нашего, заповеди твою, тверди, крепость, чтобы им не служить, по смерти рано и тени не сохрани, еще не ходы, знания случит, и в дом ряды алчища на питание, помощи и страху, что прибить и судить, с найти вещей, исключая надежду на твою, и утвердить вода, всем же Бог, животные силы, обвинено, подобравный будет, скучавший тебе, прощенный грехом давай, блаженный будет, спешно творить, исполни нас, наше к тебе, вера, надежда, будет, поставить байки всех, во все страны,

0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятый, придите поклониться Цареве нашему Богу, придите поклониться и преподем. Христу Цареве нашему Богу, придите поклониться и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услышу, Господи, правду моего, и моление моему, внуши молитву моего, во снах Христевых. От лица Твоего судьба моя, и сидит очи мои, да видит о правоты, искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусильные и сильные обретайся во мне неправды, якобы не восстановлю уста мои дел человеческих, заставил сам стен твоих, а сохрани пути жестких и соверши стопы моя, воссидя, кто и да не подвижется стопы моя, а с возвах яко услышал меня, если Боже преклонил по твоей мне и услыши глагола моя. Удиви милости Твоя, спасая и уховающая на Тебя от противящейся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зенец ока, кровь рву Твоей, покрыши меня от лица нечестивых, остравших меня. Врази мою душу мою, одержавши купцу, затворивши уста и глаголоши гордыню. Изгоняющий меня на небо, души меня очи свои, возложивши уклонить на землю, объявши меня, яко лев готов на лоб, яко скины набитая тайны. Воскресни, Господи, и твори из огней, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое от врага, руки Твои, Господи, от малых от земли раздели я в животе, и сокровенных Твоих исполнится чрево, и насытившись сынов, и оставишь останки младенцем Своим. Аж же правду явлюсь и лицу Твоему насычусь, и всегда явите месяц славе Твоей. Тебе, Господи, воздвигом душу мою, Боже мой, на Тебя уповал, не послужусь вовек, ниже да постоят мися враги мои. Ибо все терпящие Тебя не посвятятся, да посвятятся беззаконующие вообще. Пути Твои, Господи, скажи мне, истязям Твоим, научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как и есть Бог, спас мой Тебе терпеть весь день. Помяни щедроты Твои, Господи, и милости Твоя, яко от века в суке, в юности моей я, и неведение моего не помяни, по милости Твоей, помяни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благо, прав Господь, Его ради закона положится грешающим на пути, наставит кроткий, на суд научит кроткий путем своим. Си пути Господни, милости истинно взыскающим завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очень сильно трудно поесть, то и человек, боясь Господа, закона положит ему на пути Его же и злоби. Душа Его во благе подворится, и семя Его наследит землю, державы Господь, боящихся Его. И завет Его явит, и мочи мои, внуку Господу, я готовый сорнит от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единорода нищий сма, скорби сердце моего умножившися. От нужд моих изведи мя верь, смирение мое и труд мое оставил, вся грехи моя, вещь враги моя, яко умножившися ненавидением и праведным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не посажусь яко уповав на Тя. Исполни спот, не злоби мя и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпеть Тя, Господи. И избави, Боже, Израиля, от всей скорбей Его. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, знай грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согрешив и лукавый, пред Тобою сотворив, я, когда оправдишься в основе всех Твоих и победишь, и всегда суди детей. Все Бог беззаконие, зачатый из моего грехе, родимый мать моя, всего истину возлюбил и себе известной тайны, премудрости Твоей я, явил мне си, окропивши меня и все помолчившись, омывши меня и паче с небу убилюся, скупу моему даси радости веселье, возрадуется пусть и смиренно, отврати лице Твое грех моих и вся беззаконие моя очисти, сердце чисто созидай во мне, Божий Дух, прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, но Ты мне отмени, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня, научи ли законные пути, твои мне нечестивее к Тебе обратятся, и избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется из этой правды Твоей. Господи, усне мои отвердившие уста мои возвестят во Бог Твой, и оплачь во высоте, лысе жертвы дал Богу во всесожжение не благоволиши. Жертву Богу Дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сионы, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правду в отношении всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки века. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученице Твоей, Господи, во страданиях Своих, венцы прияша непременно Тебе, Бога нашего, и мучи Бог крепко Свои мучители, не сложишься, сокрушишься, и демонов немощные дерзости, тех молитвами, спаси души наша. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, Богородица, Ты есть лозарь, истинно и возрастившая на пол живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолы, помиловайся, души наша, Господь, Бог, благословен, благословен, Господь, день дне, поспешит нам Бог спасения наших. Бог наш, Бог спасатель, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очиститель, иди наша, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, и окажи мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Божие, долго терпеливе, много милостиве, много благокровне, и же праведно, любе и грешно, и миру я, и мира вся, забыто спасение, обещание ради будущего власть. Сам Господи, прими и наша часть и молитву, исправи животных, заповеди Твоим душу нашу, освятителя соучисти, помышление исправи, мысли очисти, избави нас от всяких скорби, зоб и болезни. Огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением, соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, честнейшую, первую, бесславнейшую, без сравнения, Серафим, без исцеления, Бога Слово Родшую, Сущую, Богородицу, Тя, величай, именем Господним, Святейший Владыко, благослови.

Иоанна Гробатого, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое, спаси меня, силе Твоей, суди меня, Боже, услыши молитву мою, души глаголы уст моих. Я хочу, ты восставши на меня, крепче, ты старше душу мою, не предложишь Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей, отврати зла, врагом мою мысленную Твою, потреби волю, пожел Тебе. Исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всяких печали, избавил меня, и сильно враги мои. Возре, око мое, муши, Боже, молитву мою, не прежде моления моего. Ванги мою, услыши меня, восходил печали мои, и снятовся от глаз, и вража, отслужение прежде. Яко уклонишь на мне беззаконие, во гневе враждован помню. Сердце мое смятейся во мне, боязнь смерти, нападя на меня, страх и трепет, прийди на меня, покрымя тьма. И ревку даст мне крылья, яко голубини, полещу и почею, все удалится бег, и водворится в пустыне. Чаю Бога спасающего меня от малодушия, от бури. Вот ты, Господи, раздели язык, яко види беззаконие, пререкание в ограде. Днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, друг посреди его, и неправда не восходя, отступный голик полезть. Я ваше бы враг поносил и претерпел бы хупу, и аще бы ненавидя на мебели речевал, укрыл бы все от него. Ты же, человече, равнодушный владыка мой, знай мой, мой же Бог мой наслаждался, если со мной прашен дому Божий ходиком и единым учлением. Да приедет же свет на меня и да снидут от живия полука, служилищих их посредей. Аз Богу возвахли Господь, услышим я вечера за утро и полудни, повинно возвещаю, услышит глаз мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, якого но тебя по со мною. Услышит Бога, смирит я всех прежде век, есть моим извинения, яко не убояшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, осквернишься завета его, разделишься от него лица его, и приближишься сердца их, умякнувши словеса их, пачи или тазу стрелы. Возверзи на Господа печать твою, то тебя припитает недоспех молвы праведнику. Ты же, Боже, не изменишь я студенец исцеления мужа и крови, и сине преполовят дней своих. А же, Господи, уповай на Тебя, живые помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице речет, Господи, весь заступник мой, и сей прибежище мой, Бог мой, и уповай на Него, яко то исплатится от сети ловча, слови семитежно. Плечма своему осените, подправляй его, надеющийся оружием, обудите истина его. Не убоишься от страха ночного, от стрелы летящей, во дне отвечего свет приходящий. От срящей беса полуденного, падет от страны твоей, тысяча и тьма десную тебе, тебе же не приближится. Обачая чину твоему смотришь, и воздаяние грешника пузришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище твое не придет тебе злой раны, не приближится телесит твоему. Яко ангелом своим заповесит тебе сохранить тело всех путей твоих, на руках возьму тебя, да никогда притнешь камень ног твоих. На аспиды Василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мяукова и избавлю и покрыю, и яко познай имя мое, воззовет ко мне, и услышь его. С ним есть но скорби, и смой его, и прославлю его долготой, не исполню его, и явлю на спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, мученице Твоей, Господи, во страданиях Своих, венце прияше нетленного Тебе, Бога нашего, и мочи во крепость Твоей мучителей, не сложишься, сокрушишься, и демонов немощные держести, всех молитвами спаси души нашу. И ныне и присно, и во веки веков, аминь, яко не имам и дерзновение за премногие грехи наши. Ты же от Тебе рожегося, моли Богородице, Дева много поможет моление матерней, ко благосердию владыки, не презри грешных, молюсь и чистые, яко милость и песни спасти моги, и же и страдать у нас все злоби бы. Скоро да притворят на щедроты Твои, Господи, яко огнещаком всего помазином Божьим, спаси наш слава ради имени Твоего, Господи. Избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий,
крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый, крепкий, святый, бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святых посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.

0: сего верно, испивши чашу, перское служение, гордость на землю не сложись, Троице равночисленней, молитвы творящего всех нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго теперь и много милости себе, много благоукровни. И же праведный, любя и грешный, милуя, и же вся забыть по спасению, обещанию ради будущего. Сам, Господи, прими наше в часе молитвы, исправи живот наш в заповеди Твоих, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, исправи нас от всякие скорби, зовы болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаем и наставляем их, достигнем соединения веры в разуме преступной Твоей, а славы, яко благословенный си во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшие хирургии, славнейшие, без сравнения, Серафим, без достижения, Бога, Слово, Род, чувствующие, Богородицу, Тя величаем, именем Господним, Святейший Владыко, благослови.
1: Молитвами.

славе Саре, помышление лукавство, но любовь Твоею, язви души наша до Тебе всегда взирающая, и еже от Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и преснослышного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение воссылаем безначальному Отцу за единородным Твоим Сыном и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

над языки, на такой языцу уповаю, Бог же уповаю.

вышеди ныне научите. Дерзия же писать вам, братья моя, отчасти, яко воспоминая вам за благодать, данную ми от Бога, во еже быть ими служителю Иисус Христову во языце, священно действующую благовествование Божие, да будет приношение еже от язык благоприятно и освященно Духом Святым.

Только Иисус не отпинет.

яко покаешься проповедью Ионилою, и сем боли Ион и сдем. Царица Южская восстанет на суд с родом сим, и осудят ли, яко придет конец земли, слышите премудрость

сильным более Соломона сделал. Никогда же нечистый дух и сидит от человека, приходит сквозь безводные места, ища покоя и

Отче православный, ты создатель святые обители сия, и о всех прежде почивших

молитвы нас недостойных рабов Твоих, сию годину испытания, пришедшую на Русь святую, обыскать Тебя бы душою

мы в нее

народ ее, восстань, Боже, помощью и Твоим, и подай нам силою Твоей победу, верным чадом Твоим, о единстве русские церкви ревнующим, поспешествуй в духе братолюбия влепи, и от бед избави, запрети раздирающего обращений умов и ожесточений сердец визу Твою. Я же есть церковь живого Бога, и замыслы их не неиспровергни, благодатью Твоей власти придержащие, ко всякому благу настави и мудрости ее обогати. Воины и все защитники Отечества нашего, в заповедей Твоих утверди, крепость Духа им не спасни, от смерти, рак и пленения сохрани. Лишенные крова и незнание сущим домом веди, алчущие напитай, недугающие страждущие укрепи и исцели. Смятение и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенных и от рад и болезней скончавшимся прощение веков даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яжем тебя веры и надежды любви, восстави паки во всех странах святые Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якода единим усты, един сердцем исповедуйте тебе, единому Богу в Троице славимому, ты бы и заступление, и победа, и спасение бывающим на тебя, и тебе славу отсылаем, Отцу и

архимандрита Никитинова, представленной Тамары, Константина, воина Евгения и всех вождей и воинов на поле брани за веру отечества животных положивших, и всех именами поминаемых, и всех от века почивших православных христиан, и о еже простите.

Lord, give

proto glasemi, dědice věrní,

мира, благословение святых водных церквей, соединение всех Господу, помолимся. Господи, помилуй. Господи, в храме сем и с верой благоговеем.

Thank you.

Schulter.

Сейчас я могу только тот, что был на Иисусе, получил хорошее.

Преподобный Никола Новый.

0: слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
1: Благодарю тебя, Господи, Боже мой, яко не отвинул мои все грешные, но все требуйте святых твоих сподобилось, и благодарю тебя, яко меня недостойно, как причастите со причастие твоих и небесных даров сподобилось. Но, Владыка, человеку любче нас, разве не рыжил Иисус и даровал нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние священника святеля снавших. Дашь быть и всему мне во исцеление души твоего тела воздание всякого сопротивного просвещения очень сердца моего. В мир душевных моих сил, веру не постыдну, любовь нелицемерного исполнения, премудрости, соблюдения заповедей Твоих, приложения божественной Твоей, благодати Твоего царства и присоединения, да во святыни Твоей теме сохраняю Твою благодать, поминаю всегда, и там у себя живу на Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, о сего же Тия, и шена надежды живота, вечно, и хочется просить о покое, даже праздности, власти Христа, и бесконечная слава зрящих Твоего лица, да Бога неизреченную, Ты боюсь и истинное желание, неизреченное веселье, любящим Тебя, Христе Боже наше, Тебя поите Твоя во веки. Владыка Христе, Боже, Царю веков, и Создателю всех, благодарю Тебя всем тяжем, и несеходу моих для причащения причистых, и животворящих Твоих тайств, молю Куба Тебя, благо, человека любчих. Сохрани меня под кровом Твоим и все не крыло Твои, и даруй чистую совесть, даже за последнего моего издыхания, достойно причащать все святых Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб, животный, и сложник, святыни подать, и напишу Тебе славу, высылаю со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое Господи, Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь, честная во оставление грехов. Будешь же мир благодарение, сие в радость, здравие и веселье, страшно же второе пришествие Твое, сподобие меня грешного. Стать одесную славу Твою, молитвами пречистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, свете помраченной моей, я души, надежды, покрови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобило меня, и сие недостойного причастника, будь пречистого тела и честной крови Сына Твоего, но росший истинный свет. Просвети мои умные очи, сердце, я же источник и смерти, отче, животворимя, умершленных, и грехом я же милостивого Бога, любоблагодробной Матери, помилуй меня. И дашь мне умиление и сокрушение, сердце мое, бессмирение, мысли твоих и воззваний, применение помышлений моих. И сподоби меня до последнего издыхания, неосмысленно принимать и причистить тебя на священие во исцеление души же и тела. И подашь мне слезы, покаяние, исповедание во еже пяти славе тебя во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный все во веки. Аминь. Ныне отпущающий раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеть Отче мое спасение твое, еже и всего готового пред лицем всех людей, и свету откровения языков, и славу людей твоих, Израиля, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помимо нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посвяти истине немощи наши, имени Твоего радость. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и ослаби нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твое Царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь, усвоим, яко же света со дня воссиявши, благодать вселенную, просвети не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам, смиренно мудрее, показано Твоими словесы, наказуй очи и вами, слота уст и моли слова Христа Бога, спасися душа наша, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небесной явности, божественной благодати Твоим и с нами, вся учишь поклоняйтесь, Троице, единому Богу и Иоанне, Святого Святого Блажения преподобни, достойно хвалим Тебя, Исиба, наставник, яко божественное являю, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Представьтесь во Христе. царство Твое непреложно. Не презри грешных молений гласом, и при дворе облагай на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и подчиси на умоление предстательствующих присно Богородице, чтущих Царь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: И мудро от Пресвятая Богородица, спаси нас.
1: Честнейшая и первыми славнейшая, без сравнения, Серафим, без исцеления, Богослово, родшую, сущую Богородицу, Тя величаю.
0: Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови.
0: Христос, Священный Бог наш, молитвы причисты Твоей Матери, Святой Славы, Сихвальной, Комодной, Всей Святых, помилуй Ты, спаси нас, яко благо.

самые неприятные, называются местные. В любой храм такой, как раз проводится. Икона,

лампадах, которые висят на перед иконой. И это лампады, как раз подарок царя. Дело в том, что Петр первый наш прятался в этом храме, в этом храме. Он был еще мальчишкой, когда его, получается, сестра София хотела его убить. Он был прямым наследником царского престола. Что это означает? Он должен был стать царем, а София его хотела устранить, чтобы самой стать.

страхом Божиим входящих гонить, Господу помолимся. Нашим святейшим патриархе Кирилле и господине нашим преосвященщим епископе Кирилле, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, по всем причте и людях Господу помолимся. Господи, начальствующих, учащих и учащихся,

Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

смерти помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наш, лежи и си на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого.

Вышний Бог на земле мир человеческое благоволение. Слава Вышний Бог на земле мир человеческое благоволение. Господи, уснемы, отвердыши устамы, возвестят хвалу Твою. Господи, уснемы, отвердыши устамы, возвестят хвалу Твою. Господи, что все ноши служащими, мнози восстают на мя, мнози глаголи души мы, не спасением у Бози его. Ты же, Господи, заступник мы, если слава мы, вознесей главу мою. Гласно мне, как Господа, возвать, Господи, меня в горы ступи свои я. Аз уснув и спах, восстать, как Господь заступит меня. Я боюсь от тем людей, преснопадающих на меня. Воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, яко Ты поразил все вся, дрожнующая и несуя. Зубы грешников сокрушил, если Господне и спасение на люди Твои, благословение Твое. Аз уснув и спах, восстать, как Господь заступит меня. Господи, Ты не ярость Твоя, обличишь и мне, не же гневу Твоим накажешь и мне, яко стрела Твоя взошла во мне и утвердилась на мне руку Твою. Не с исцеления в плоти мы, это со гнева Твоего, не с мира в костях моих, от лица грех моих, яко беззаконие мое призадоши главу мою, яко бремя тяжко тяготеше на мне, во смердеши согниши рано мы, от лица безумия моего, во страдах и свекутся до конца, весь день святая каждая, я коля время наполнишься поруганий, и не с исцеления в плоти моей, озлоблен бы и смирихся до зела, рыках воздыхание сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, воздыхание мое, от Тебе не утаися. Сердце мое смирися, остали мне сила моя, и свет почвы мои тони со мною. Друзья мои, искренни мои, прям не движешься и сташа, и ближние мои, отдалечи мне сташа, нуждахусь, ищущие душу мою, ищущие злая мне глаголаху суетная, и листивный весь день получахуся, аж я как Бог не слышу, яко и не отверзаю у своих, и бых яко человек не слышу, и не имею у всех своих обличения, яко на тебя, Господи, ховах, ты услышишь, Господи, Боже мой, яко редко никогда порадует не себя вразим, и не дам придержаться ногами, и мною или речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое, аз возвещу людях у себя гресе мое, врази же мои живущие, пишися паче мене, и умножишь с одни видящими без правды, воздающими зла и возблагая, а благав мне за негоня благосвиню, не остави мне, Господи, Боже мой, не оскорби от меня, вон мне помощь мою, Господи, спасение моего, не остави мне, Господи, Боже мой, не оскорби от меня, вон мне помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утренний, вожида Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, гуни пусть и непреходнее и безводнее, так во святе великси Тебе великси силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот устыне мои и похвалите Тя, так благословишься в животе моем, Ты и видные воздержу руки мои, яко пука и масти да исполнится душа моя, и устам радости восхвалится уста моя, аще поминах Тя на постели мои, на утренне поучахся в Тя, яко был си помощник мой, в крови был Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же приятельница Твоя, Ты же всю искашку душу мою вниз преисподняя земли, предадятся в руки оружие и части лисану будут, царше возвеселится о Бозе, похвалится всяк кремиси им, яко заградившись у уста глаголющих неправедная, на утренней пучах сердца, яко был си помощник мой, и в крови был Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, мне же приятельница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресны во веки веков, аминь. Господи Боже, спасение моего в одни возлахи в ночи пред Тобою, да внит критя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя и живот мой ада приближися, применен бы снисходящими в рот, бых яко человек без помощи в мертвых свобод, яко язвенье и спящие во гробе, иши не помянулось и к тому, идти я от руки Твоей тремя вене выше, положишь меня в гробе преисподней, в тенах и сене смертней,
На мне вернись ясное, все волны твои набилось на мя, удалился знамя моих от меня, положишь мы мир за себе, предавых и не искажда, почему из него гости от нищеты, возвах тебе, Господи, весь день воздев тебе руцы мои, еда мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся тебе, еда повесь, кто в гробе, не на твою истину твою в погибели. Еда постана будет во тьме чудеса твоей, правда твоей земли забвенней. Я к тебе, Господи, возвахи утро молитвы мои предварить тебя. Скуй, Господи, отреешь и душ мы, отвращаешь и лице твои от меня. Нищий с массой в трудях от юности мои я. Вознесшись, смирись, и не могу. На мне при то, что дни твои, устрашение твое возмутишь меня. А годошка моя, это вода, в день воздержавшая меня в купе. Удалилась от меня друга искреннего и знаменных моих страстей. Господи Боже, спасение моего, в одни возвахи в ночи перед Тобою, давни притянет моя, преклоню к Твоих молений моему. Благослови душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его. Благослови душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от исцеления живота и венчающего тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твоя в наиции горла юность Твоя, творя милостыни Господь Святых усилим обидимым, сказав Пути Своей Моисею, сыновом Израилю, хотение Своя, щедрый милостью Господь, долготерпеливый многомилостью, не до конца фортневается, не человек враждует, не по беззаконию нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милостью на боящихся Его, велико отстает восток от запад, ударил есть от нас беззаконие наше, яко же щедр Отец Сын, учитель Господь боящихся Его, яко только с нас создание наше, поминуя капец здесь мы, человека, которого одни Его, как свет цельный, так и отсветет, яко дух против них и не будет, и не познает ему места своего. Мило же Господь от века до века на боящихся Его, и правда Его на сонях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небесе уготовал престол Своей царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, творящие слово Его. Услышите глас словес Его. Благословите Господа все силы Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа все дела Его, на всяком месте в владычестве Его. Благослови душе моя Господа, на всяком месте в владычестве Его. Благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление моего истине Твоей. Услыши меня в правде Твоей и не в небесу с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всяк живый. Яко под напрах душу мою смирил я землю живот мой. Посадил месть в темных яко мертвые века. И уны во мне дух мой, во мне смутися сердце мое. Помянув не древние, поучихся во всех делях Твоих. В творениях руку Твоей поучахся. Воздев к Тебе руцы мои, душа моя, ко земле безводные Тебе. Скоро услыши меня, Господи, ищися дух мой. Не отворти лица Твоего от меня и уподоблюсь нисходящим в рот. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тебя опова. Скажи мне, Господи, путь Божий пойду, я к Тебе вся душу мою. Изми меня от крах мои, Господи, к Тебе прибегу. Ночью творите волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю право, имени Твоего ради, Господи, живишь имя. Правда Твоей сведешь от печали душу мою, и милостью Твоей потребишь враги мои, и погубишь вся служащая души моей, яка раб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не в небесу с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не в небесу с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю право. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Тебе, Боже, исповемся Тебе и призовем имя Твое, повемся чудеса Твои.

благодаря

родился младенец радостями в чреве моем, и блаженно веровавшая, и кого

0: святых чини честно служат ти, праведней красуются княже Андрей, молится и град Владимир, похваляется свету. Мы же грешни припадай твоей святой иконе, боголюбивой милости просим, озри наши сердца, Пресвятая Дева Богородице.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, князь Андрей, вопьявший со слезами, Пресвятая Царица Богородица, упование крестьянам, моли Сына Своего Христа Бога нашего о державе Твоей, Ты бы изволила иси в пределах страны Владимирские, обители Свои славно создатися во имя Твое, Боголюбивая.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, приидите кресты, рените люди, мы тайно очистившися, прилицем храм Матери Христа Бога нашего, боголюбимое место страны Владимирские, яко благоприятное селение вещи в нем, Бо являет нам свою милость, Владычица.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, под кров Твой, Богородица Дева, прибегаем все роди человечести, просвети, боголюбивое место святое торжества Твоего, и мы, грешные раби Твои, молящиеся, причисти Твоей иконе, просим о Тебе приятие велия милости.
0: Святый благоверный княже Андрей, моли Бога у нас, славнейшего Тебе, Царя и Владыка небесных сил, и всякого создания Творца же и Господа, трипостасного единосущного Бога молю, отверзи уста мои недостойны петь и раба Твоего великого князя чудотворца Андрея.
1: Святый благоверный княже Андрей, моли Бога у нас, Богоспасаемого земного Отечества, быв слава и глава небесного Отечества, наследник показался иси, благоверный княже Андрей, пролитием крови Твоя неповинная, в нем же ликуя с ангелы, поеши единого Божество Святые Троицы.
0: Слава Отцу и Сыну Святому Духу, града Вышнего Сиона, в крови подворяйся. Три солнечного божества, славы Бога, наслаждающийся я же и нас, причастники сотворения, престанными Твоими ко Господу, предстательствы поющих Тебя, блаженный княже Андрея.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь, Владимира, града, российские державы, благочестивый народ просветила еси, о преблагословенная Богородица Мария, Андреевым принесением чудотворного Твоего образа, Его же спеса, богогласный Евангелие.

0: всякому брату стране будь нам помогать, прибежище боголюбивый. Всех нас уступи, Госпожи Царицы, Богородицы и всякий суд, вместе к верной сохрани.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, прими хвалу от уст наших недостойных, у Пресвятая Богородица, Дева Боголюбивая, надежда наша и похвало, поклоняемся Твоему Пресвятому образу, мольбу прими о робех Твоих.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, причисти руцы Твоя, Царицы Богородицы, милости нам, воздвигни Сына Твоего, Бога нашего, просящим, от учения согрешения наших и жития наше исправи, всякий благодарный исполни нас и милости сподоби.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Пресвятая Дева Мать Боголюбивая, сохрани рабы Твоя от всякие сопротивные силы, и избави от всякие напасти, и радость миру сотвори душевную и телесную, и призри нам вся, прости нам вся согрешения.
0: Святый Боговерный княже Андрей, моли Богу у нас, Святый Богородица, чудотворный образ, снято непобедимое оружие на враги, и покров твердейший его вранник, и милый силы сочудный Андрей, всю свою надежду на первообразную полагаю, беды Твоя и сильное заступление.
1: Святый Благоверный княже Андрей, моли Бога о нас, соборная церкви Владимирский основатель и украситель был еси приблажение, храм святозарен Господи, имея сердце Твое, храмы и нас соделай Духу Святому, непрестанными Твоими и богоприятными молитвами все честни.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, апостольские проповеди о Христе, и отеческое учение к верным сердце Твоим впечатли, благочестием и верой просиялась и преславной паче солнца, дев же моли нас, сохраненным быть до конца Твоего благодатью.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь. Великие тайны, чудо на Тебе устроися, Богоизбранная Траковица, изначального Бога Отца, единосущное Слово действен, Святаго Духа из Тебе воплотися,

0: благочестный праведно пожив, молитвы милостыни, благострадания Богу владели сил, всего ради Бог убиение Твое прославить, а не тлением и чудесы. Боже святый Андрей, моли, сохраните Отечество Твое сил, людей благочестно Тебе почитающих.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, память блаженного и преславного стратотерца, великого князя Андрея Боголюбского, похвальными песнями возвеличим, днесь Бог предстоит у престола всех царя Христа Бога, и молится непрестанно Господи вей грехов оставление, и жития исправления даровать и празднующим, духовно святую его память, и верно поклоняющимся чудотворней, рации мощей его.

0: Богородице, спаси нас, Евангелие Христово, Богоглазное, спасение Духа, написал образ Твой чудес и порочной Владычице, младенца Киви Тривечного, на руку изобрази, святый же князь Андрей, начни в видении злих Тя молящиеся за ныне, дати нам образ Твоего моления, к нему же притекающий, беды напасти, избавляющий.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, у Пресвятая Дева Богородица, Ты изволила Иси изыти из греческие страны в чудотворном образе Твоем, и дойти до святого места, и где же явилась Иси князю Андрея, он же, молясь о Тебе со слезами вопияше, Пресвятая Дева Богородица, избави нас от всяких бед и скорбей.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, на телпование возложитом, Боголюбивая Мать Дева, предстательница тяжела, так веку непоколебимости жаха молила нас, на век Твоей все щедрых Бога.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Ты си похвала и венец святым всем, си на Тя по Бозе надежду возложим, и Тебе молимся, Боголюбивая Царица Божия Мати, помощница грешных и спасения рабом Твоим.
0: Святый благоверный княже Андрея, моли Богу, но церкви многие создалась его слава Иисуса Христа, и пречистый Дух Матери Всеблаженный Андрей, в них непрестанный славословий приносил и сей вопия, слава снисхождению Твоему Христе, слава силе Твоей.
1: Святый благоверный княже Андрей, моли Бога о нас, первого своего гражданства, сущего на небесе, любезного желал еси, боголюбивый княже Андрея сего ради, страхом Господним паче царского, Парфироносия одевся, земного жительства проходил еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святого Духа, и древле Вышеградского направил еси приблажение, путешествую тебе, паче же, чудотворному Богоматери образу, управи меня, святишествую путем заповеди Божьим, Боже, сам усердно поднимись.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Светом божественным исполни сердце мое, Богородица Деву. Его же злых признами отвращайтесь, благих же неуклонно держайтесь, Отец Твоим, Богу о нас молитесь.

0: Богородице, спаси нас, проповедует преславно величие Твое Лавра, я живо Твое имя начат приятий, Мати Божия боголюбивая, хвалят молебницы и величают чудотворный образ Твоего, моление у нас и глаголют, утверди, Господи, обитель сию.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, преспитни спави Твоя, княже Андрей радуется, преславный Влад Владимир, и боголюбимый Нестор красуется за уши. Пресвятая Дева Богородица, спаси нас, избави от всяких нужды и печали.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Мария, золотая кадильница, страсти пагубные отжени от нас, и утверди нас непоколебимых, Пресвятая Дева Боголюбивая, неимомы Бог иные помощи разве Тебе, Владычице?
1: Святый благоверный княже Андрей, моли Бога у нас, ты знаменитого Тебя ведущие, первославному ученику Христову, сообразно тому видим Тя и кончине Твоей крестолюбивой княже, за правду во кровь свою излиял, и сияка обнести злобивый, заколаем от тех уже свой, благодетель был еси.
0: Святый благоверный княже Андрей, моли Бога нас, тщанием крепким правосудию прилежал еси, богорачительный княже, не познавая лица на суде, ниже сильного бояся, всего ради от злодейственных ненавистников, от ножа скончиваешься.
1: Святый благоверный княже Андрей, моли Бога нас, написайся Твое имя в книге живота вечного на небесе, чудные страдающие нас там, писанных быть ходатайству, славящих Христа, честнем страдачестве Твоем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Сие мы приносим, Бога благодатная Богородица Дева, еже древле Гавриил Архангел принесете, благодарственно воспевающее, радуйся обрадованная Господь с Тобою, благословен пречистый плод Святого Чрева Твоего.

0: Вознеси место Бога любимое на нем же обитель свою древних лет, сохраняешь, где же нас подобие тебе, пейте чистыми сердцы.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, не ужасайся, княже Андрей, не дивися, видев образ Пречистой Богородицы от греческих страны шедшей, да идти же града Ростова не изволивший, всебо дойди до места святаго свыше преднареченного, и подвижи во пите к тебе при благословении, во все милостивое, моли о нас, Сына Своего Христа, Бога нашего.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, воздвигнем руцы в своей горе, и вознесем хваление Господи, и сего воистину приди, пречистая Дева, и Богородица Боголюбивая, вся заря верной божественной своей иконою.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, храм живые, освященные, сущие, пренепорочное, пребезначальное слово плотью родила еси, бессловесен мир избавивший, избави и нас от напастей, твоими молитвами боголюбивая.
0: Святые благоверные княже Андрея, моли Бога о нас, те житие свои добрые, украшал еси с красотерче Андрея прежними молитвами, постом и чистотой правосудием и милосердием, благочестно, Господи, служа день и ночь.
1: Святый благоверный княже Андрей, моли Бога о нас, Святому Духу дом пысь, незлобивое сердце Твое богоблажение, чистотою красящееся, и я же ради ныне зриши, чисти святую Троицу, озаряй нас чудес лучами и исцелений блистаньми.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благоверному и боголюбивому нраву прилежат, Христа вселились, благоразумную душу Твою досточуй, тем же и нас, боголюбивому, благочестивому житию ревнители покажи, небесного Царствия наследники, воспевающих Тебя.
1: И ныне и присно, и во веки веков, аминь, великому милосердию Сына Твоего, причастники, сотвори нас, Богородительницы, день великого и преславного суда Его, и когда второе на землю прииде со славою страшною.

0: Господи, молись Богородице Пречистая Бога.
1: Дева и Мать Боголюбивая, Царица Мария Богородице, милостивая ходатайся к Сыну Своему и Богу нашему, за ны рабы Твоя, Ты от раковицы благоизволила еси Твоему пречудному образу, Его же написа, Бога глаголевый Лука, первый от страны греческия, потом же от царствующего града Киева и Зыти, по умолению благоверного князя Андрея, явите милость свою новопресвященным людям страны сия, но не изволивши достигнуть и града Ростова, возлюбила еси пребывать в пределах Владимирских, и где же явилась еси верному рабу твоему князю Андрею, молящихся в людях твоих сыну и Богу твоему, я уже древле святому Андрею в храме Владимирском, тем же святый князь Андрей, новописав тебе молитвенницу о людях твоих, остави нам сей молитвенный лик твой, боголюбивый.

0: подражает. Завидует родности Одиссея, Соломоновой мудрости отрицался, Ирину Римовича Петрова исповедуя и благочестием своим, и прославив стяжал Мессию, и Христу мученически пострадал и всем пребугатием.
1: Святый благоверный княже Андрей, моли Бога нас, Владимира Града и сия земли российские люди, сохраняя, боголюбивых и всеславных княже Андрея от бед и печали, по православии и благочестии молитвами Твоими соблюдая всех нас, есть ми Тебе велик.

богами добродетельми, о всечистая и преснодевствующая Богородице помилуй, мрак печали уныне отчаяние разгоняющий, и добродетельная ми, богатство подавающие, и милостью Твоей спаси мя от всех, величающих Пресвятое имя Твое.

0: Твою славную память творящих верно при блаженном греве, спасающий от бед и будущего гнева.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, я предстательницу имам и грешнее, о Пресвятая Дева, Ты благопременно сотвори Сына Твоего Бога нашего, матерними Твоими молитвами.
0: И ныне и присно во веки веков, аминь, тепло выступление в бедавную помощницу нашу, и к Богу примирение ей жить ли избавиться, Богородица, верни

Пасхальных апостолов, преподобных и богоносных отец наш Сергий Никонский, мы радуемся. Святаго благоверного князя Андрея Боголюбского, я уже память не совершаю. Святых и праведных Бога Отец и Отиманы всех святых, помилуйте и спасет нас, яко благо человека, люди

0: Христу, Цареве нашему Богу. Приди, поклонимся и преподим самому Христу, Цареве и Богу нашему. Глаголу мое внуши, Господи, разумей свое мое глазу моление моего, Царю мой, Боже мой. Я как Тебе помолюсь, Господи, за утро услыша глаз мой, за утро пристану Тебе узришь имя. Я как Бог не хотя беззаконие, Ты иси не приселится к Тебе лукавому, ниже прибуд беззаконцы пред очима Твоим. Вознайдилось вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лживого мужа крови вести, внушается Господь. А же множество милости Твоя внизу дом Ты, поклонюсь и ко храму святому Твоему страсти Твоей. Господи, настави меня правду Твою, враг мой хради, исправи пред Тобой путь мой, яко несть во всех их истины, сердце их суетно, гроб отвес, гортаник, языки своим мечаху. Суди им, Боже, да отпадут от мысли своих полноштвен, честь их издрини, яко пригорчишь Тебя, Господи. И да заселяться все уповающие на Тебя век, возрадуются, исцелившись в них и похвалится Тебе любящие имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружие благоволение венчалось нас. Господи, прибежище, горыси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать из земли селения от века и до века Ты иси. Не отврати человеку смирение, рекла все, обратитесь из сыны человечести, яко тысячи лет пред очима Твоими, Господи, как день вчерашний, и же иди, и мимо иди, и стражничная, чужение хлетов будут утро, яко трава в ним идет, утро процветет и придет, на вечер упадет, ожестеет и иснет. Яко исчезоком гнева Твоим, ярости Твоей смутихом, все положило себе законе наше пред Тобою, век наш просвещение лица Твоего, яко все дни наши оскудеши гнева Твоим исчезоком, лето наше ко паучину поучахуся, дни и лет наших, нивши 70 лет, аще же силы 80 лет, и множию труд и болезнь, яко приведи кротость станы докажемся, кто весь держал гнева Твоего и страха Твоего, ярость Твоей чести. Десница Твою так и скажи мне, окованное сердце мудрости, обратися, Господи, доколе умолит будем на рабы Твои, исполнихомся за утро милости Твоей, возрадухомся, возвеселихомся, во все дни нашего заселихомся, за дни дня же смиренности, лето дня же вихом злая, и призвана рабы Твои, и дела Твои наставят сыны, и будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи, и дела рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою, разумею, пути непорочный, когда приедешь ко мне, прихождав мне злобе и сердце моего посреди дома моего, не предлагав прилечимо моему вещь закону преступно, творящую преступление возненавидев, не припрями сердце строптиво, лукняющегося от меня лукавого, не познав, оклеветающего та искреннего своего сего изгонях. Гордым око не суетым сердцем сим не идя, хочем и на верной земле посаждать я со мною, хотя и по пути непорочной теми служаши, не живяши посреди дома твоя гордыни, глаголь неправды, не исправляши предачи ему моего. Во утро избивахся грешной земле же потребить от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Сипетая всеславная Царица Богородица, Мать и все твари, Содетели, христианская надежда и заступница, печальных утешения, надеющихся и отчаявшихся скорое надеяние, молим Тебя милости, буди нам грешным, и не остави раб своих, и не отрини молений верных, скорбих и бедах, пред честным образом Твоим изволения требующих, о Владычице, благая помощница, ризви Твое честное, нас защити, от всех зол избави. Молящий Сына Твоего Христа, Бога нашего, да спаси души наши, яко милосерд. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, еже во плоти, и житию Твоему удивившись ангельские чини, как и с телом книгин сплетением, и шелось и преславни, и узилось и демонские полки, а ты не уже Андрею Христос себе воздаде богатым дарованием сего ради очи, моли спастися душам нашим, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Что Тебя наречимо благодатное, небо, як выселось, и солнце правды, рай, яко приземлась, и твет нетление, дело, яко прибылась, и нетленно, чистую мазь, яко имелась, и на святых Твоих объятиях, Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим, стопы мои направи по славе Твоему, да не обладает мое всякое беззаконие, избави меня от клятвы человеческие, сохрани заповеди Твоя, лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданию Твоим, да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, яко Твою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наши, святые посети, исцели немощи наши, имя Твоего ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небеси, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Делать не предстоит сыну и уродцу свои к нему пристирающие, святый князь Андрей радуется, и с ним российская страна торжествует. Нас бы ради молит Богородице привечного Бога. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земле поклоняем и славим Христе Божие, долготерпеливе, много милости, много благоутробно, и же праведно любя, и грешное, и милое, и же вся за века спасения, обещание ради будущих благ. Сам Господи, приими наши часы и молитвы, и исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, золы, болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчение соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры в разум неприступная Твоя слава. Яко благословенный сила веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без лени Богослову Родшу, сущую Богородице отвечай. Именем Господним Святейшего Владыка благослови.
1: Боже ущедренный, благословенный, просветили церкви на ней, помилуйны.
0: Аминь.
1: Христе свете истинный, просвещай, освящай всякого человека, ведущего жизнь. Сознательно святый сад твой, года нет пустой, нет неприступный. Исправи стопы наших дел в заповеди твоей, молитвы чистой, твоей матери, всех твоих святых. Аминь.